Клемонт, Пайнхаун, Клюв, Назарец, Квасанти, Клароса, Луканда, Томмут, Базвук, Маранвиль. Усичула гуляй 8.0 FM.